надеюсь, все, для кого суббота и воскресенье, это действительно суббота и воскресенье. Успели уже не бестолково, стали подружиться выходными. Хотя, конечно, отдыхаем как нравится. Но из тех, кто музыкально нравится, уже выдвинулись на смену Queen на Retro FM. Веселые ребята и Ингрид в столице 3 часа 20 минут.

Гордон Мэтти, Томас Саннер, он же Стинг, он же Жало, в переводе с английского. Так его прозвали в начале музыкальной карьеры из-за полосатого черно-желтого свитера, в котором он выступал в джазовом коллективе. Феникс Джазмен, вроде так называется. Коллеги считали, что в нем он похож на пчелу. Ну, как пчелка, Стинг как продолжал, так и продолжает в целом музыкально трудиться. В столице 3 часа, практически 35 минут. На Retro FM скоро отметится Саманта Фокс и команда «Браво».

еще весной прошлого года был анонсирован перезапуск, ремейк «Телохранителя», но на главной роли, которую в знаменитом фильме 92 года исполнили Кевин Костнер и она, Уитни Хьюстон, пока еще никого не утвердили. Что как-то на киноделов, что ли, не похоже, ну или прям ответственно подходит к делу. К нам же на Ретро-ФМ уже на подходе Ким Уайлд и Лев Лещенко. В столице 3 часа 49 минут.

0: текила.
1: Я, конечно, не специалист, но утром, наверное, как-то более привычно слышать про кофе или чай. Или, тем более привычно начинать с них утро. Всем доброго утра. Это Ретро FM, где очень скоро о себе музыкально напомнит Джо Кокер и герой вчерашнего выпуска программы «Ю» Дмитрий Маликов. В подкастах на retrofm.ru новый выпуск еще не появился, но совсем скоро это исправим. Столица 4 часа, практически 20 минут.
2: Ретро FM Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

хотел бы смотреть какое-то интересное, возможно, праздничное событие, связанное с 23 августа. Похоже, вы смотрел, судите сами. Возможно, оно вам придется по вкусу, по настроению. Сегодня отмечается день жареной картошки. В столице 4 часа 34 минуты на Ретро FM. Как минимум, далее услышим Билли Джоэл.

0: Что мы все вместе продолжаем отдыхать, продолжаем явно, как обычно, музыкально нетомно проводить время на ретро-ФМ. В столице 4 часа 48 выходных минут до очередной часовой границы в наше полное выходное распоряжение. Далее попадут хиты Сандры и Роллинг Стоун.
1: Реклама.
2: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко. Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

продолжается. Племяш Майкла Джексона, сыгравший его в байопике Майкл, приоткрыл замысел второй части в одном из недавних интервью. Он заявил, что сиквел покажет историю с точки зрения самого певца и станет своего рода ответом всем обвинителям. Это мы что ждем? Это посмотрим, как говорится. В столице 5 часов 20 минут на Retro FM. Уверенно верно шагает Секретер с веселые ребята и Блонди.

судя по общим астрологическим прогнозам, эмоции сегодня могут мешать делам, создавать путаницу в целях. Лучшая стратегия на этот день – отложить спешку и заняться рутинной работой, требующей терпения и собранности. Такие астрологические советы на сегодня. В столице 5 часов 35 минут. Из музыкальных звезд на Ретро-ФМ на подходе Ванесса Паради и Михаил Боярский.

0: Sorry Little и вовсе не Сара, а большие маленькие поклонники Modern Talking. У меня другие планы на музыкальное будущее. Примерно это, если пофантазировать, имел в виду, когда-то Питер Болин, можно сказать, попросил у них прощения у поклонников и переключил все свое внимание на новый этот музыкальный проект, тогда новый. Это первый дебютный сингл Blue System, созданный Дитером Болином после распада Modern Talking. В столице без 10.6 на Retro FM скоро услышим команду «Дубы и колдуны».
1: Реклама. Топ-5 покупок месяца.
2: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
1: А мода C5. Добавить стиля.
2: JQJ7. Впечатлить друзей.
1: А мода C7. Собрать взгляды.
2: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
1: А выбрать нужно только одну?
2: Решим на месте. А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: чтобы справиться с сомнениями, с давлением со стороны социальных условностей, Биджис уже сколько лет как интересовались, так и интересуются. How deep is your love? Насколько сильна твоя любовь? Вопрос остается открытым. Мы же с вами, это не вопрос, а утверждение. Конечно, продолжаем отдыхать вместе, продолжаем заниматься одним из любимых занятий. В столице 6 часов 20 минут. Это Ретро FM, это хиты Криса Ри и Дмитрия Маликова на ближайшее.
1: Ретро FM, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

Не минуты покоя у роботехники в Китае, как вариант точно. Железяк вовсю и так, и сяк, мучают, тестируют, усовершенствуют. Если нам когда-то вдруг и неожиданно придется убегать от роботов, то, судя по обсуждаемым сейчас новостях рободостижениями, в достижениях это вряд ли выйдет у нас, даже если мы будем шустры, как Усейн Болт. Азиатские ученые уже выпустили гуманоида, который побил рекорд спортсмена на дистанции в 100 метров. Робот пробежал быстрее. И это только начало. Такие дела. В столице 6 часов 35 минут на Ретро-ФМ. Также шустро приближаются Каума и Живаго.

Здесь это «Округленно», в меньшую сторону уже столько музыкальные просторы знакомы с этой историей. Юрия Антонова, музыку написал он же, помимо того, что исполнил, слова принадлежат поэту Леониду Фадееву. В столице 6 часов 49 минут, не отвлекаемся от отдыха, ждем скорого музыкального появления на Ретро-ФМ «Бананарамы» и «АБ».

0: фоне наших общих выходных событий. У некоторых имеются и личные, праздничные. Сейчас сидел и вспомнил, что сегодня 23 августа. Свой день рождения отмечает Алена Апина. С торопливыми, конечно. Как только так сразу услышим Алену сольно или в составе комбинации, а в самые ближайшие минуты рассчитываем на частички творчества Bad Boys Blue и Стинга. Именно они впереди. Открываем в столице 7 часов 20 минут.
1: Реклама.
2: Пекарня Рагон Салх на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
4: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
3: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70-76.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
7: Свадьба или новоселье?
6: В Хоумберри все для отличного приданого
7: или идеального домашнего пространства.
6: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
7: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
6: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
7: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
6: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
7: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
8: Подробности акции у продавцов-консультантов.
9: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

Сэм Рок-н-ролл. Это прям классика рок-н-ролла, получившая мощнейший всплеск в популярности в 94-м году. Квентин Тарантино не специально настарался, скажем так, использовав ее в своем фильме, легендарном ныне фильме «Криминальное чтиво», где под нее танцуют герои Ума Турман и Джон Траволт. Ну, вы как все прекрасно знаете. И точно знаете тех, кто впереди на Retro FM. Это доктор Албан и Андрей Державин. Столица, 7:35. Всем доброго утра.

Альфа-Вилли музыкально держит в напряжении. Все же темп соответствующий. Музыкально бодрят, как умеют. И, надо сказать, не на всех их старания уже действует. Кто-то уже

0: ребят, начинаем секретничать с утра пораньше. Это Сандра на Ретро FM. Здесь безо всяких тайн и секретов говорю. 8:06 в столице. Меня зовут Андрей Мареев. От души рад вас поприветствовать и пожелать вам доброго утра, друзья. И пусть погода, если вдруг не оправдала ваших ожиданий, то как минимум не испортит ваших планов. Давайте заодно к вопросу о планах узнаем, что день грядущий нам готовит.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, сегодня 23 августа, воскресенье. Эмоции могут мешать делу, когда они помогают. Лучшая стратегия на этот день – не спешить и заняться работой, требующей терпения. Овны, ваши дела могут натолкнуться на скрытые препятствия или непонимание. Не форсируйте события. Тельцы, все новые идеи сегодня оценивайте критически. Близнецы, не переживайте за проблемы других. Лучше позаботьтесь о себе и своем настроении. Настроение. Раки. Не стоит требовать немедленных решений ни от других, ни от себя. Львы. Обратитесь к спокойным повторяющимся действиям. Это поможет восстановить внутреннее равновесие. Девы. Реализуйте свои творческие задумки, но не поддавайтесь желанию сделать все мгновенно. Весы. Будьте внимательными к чувствам близких, но соблюдайте договоренности. Скорпионы. Взгляните на вещи трезво и будьте готовы отложить инициативу до лучших времен. Стрельцы. В финансовых делах ориентируйтесь на факты, а не на обещания или соблазнительные предложения. Козероги. Требуя слишком многого, вы можете перегнуть палку и испортить отношения. Будьте внимательны. Водолеи. Важные решения лучше отложить на потом. Рыбы. Друзья вас могут расстроить. Не принимайте это близко к сердцу.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: самое время, когда не только пробуждается организм и открываются магазины, это, друзья, то самое время, когда формируется настроение человек, тем более, если речь идет о выходном дне. Милен Фармер на Ретро-ФМ. И одна из тех песен, которая, очень неплохо справляется с этой задачей формировать настроение, как минимум на ближайшие 10-15 минут. Кстати, вот на это время расскажу. Услышим Майкла Джексона и дуэт Натальи Ветлицкой и Сергея Мазаева на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
4: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
5: 5 лет безупречного качества, уюта и стиля. Мебельный континент празднует свой первый юбилей. И это еще не все. Мультибрендовый салон «Мебельный континент» расширяется и открывает новое пространство. В честь этих событий с 28 по 31 августа грандиозные праздничные скидки от 30 до 50% абсолютно на все. И рассрочка с сохранением скидки. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барабашова, 72. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
7: Командные випки на 5 мест.
6: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
7: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
6: Клуб CyberX.
7: Мощное железо и топовая периферия.
6: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
7: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
7: Круглосуточно.
8: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева, 61, супер предложение. Фычин маленький, 140 рублей. Курица на мангале, 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
10: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ, 54 11 00.

0: страшно, аж жуть с утра пораньше пощекотать нервы в музыкальном отношении бесценно. Майкл Джексон на Retro FM. 8:30 в столице. Самое время узнать, что в мире происходит. Игорь Акулов расскажет. Доброе утро.
1: Андрей, приветствую всем. Доброе утро. Площадь пожара на складе в Пушкинском районе Санкт-Петербурга увеличилась до 82 тысяч квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России. По предварительным данным, возгорание произошло на складе с лакокрасочной продукцией, что могло способствовать быстрому распространению огня. Пожару присвоен повышенный уровень сложности. На месте работают пожарные расчеты. Информация о пострадавших не поступала. Волонтеры расчищают дорогу для вывоза туристов с вулкана на Камчатке. Работы по эвакуации туристов, заблокированных в районе вулкана Толбачек, из-за размыва дороги продолжаются. Волонтеры расчищают старый маршрут для спуска техники, сообщили в правительстве Камчатского края. Из-за сильных дождей и подъема уровня воды в реке Студеная оказалась размыта единственная подъездная дорога. В зоне блокировки находится более 100 туристов. Минтуризма совместно с турсообществом формирует списки для вертолетной перевозки. Эксперты рассказали, какие операции с криптовалютой разрешат с 1 сентября. Физические лица, индивидуальные предприниматели и юрлица получат право проводить внешнеэкономические сделки с криптовалютой. При этом внутри России криптоплатежи по-прежнему запрещены. Квалифицированным инвесторам доступны операции без ограничений, за исключением возможного запрета на анонимные монеты, а неквалифицированным только с монетами, соответствующими критериям Центрального банка, включая биткоин, эфир и TRUSDT. Российская юниорская сборная по боксу вернулась в Москву с первенства Европы. С собой ребята привезли 17 медалей, 8 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых. Боксеры отметили, что обстановка на турнире была дружеской, несмотря на косые взгляды, а российской сборной разрешили выступать под флагом и с гимном страны. Впервые за 4 года команда участвовала в турнире в полном составе. И россиянин прыгнул из стратосферы с высоты более 11 километров. Это мировой рекорд. Сергей Бойцов установил мировой рекорд, совершив прыжок с теплового аэростата с высоты 11 551 метров в предгорьях Алтая. Об этом рассказал глава Минспорта Михаил Дегтярев. Для подъема использовали крупнейший отечественный тепловой аэростат объемом 10 тысяч кубометров, а скорость свободного падения превысила 500 километров в час. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 82 рубля и 92 копейки. Евро 96 рублей и 86 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро FM Андрей Мареев и ваша любимая музыка. Всем отличного утра!

0: каждый день своей жизни можно наполнить не только любовью, хотя и без нее тоже никуда, но и музыкой любимой, звучащей на Retro FM. Друзья, для этого надо скачать новое приложение Retro FM. Оно быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, подкасты, популярных шоу и множество интернет-потоков. Все это бесплатно и без регистрации. Radio Hub, новое приложение Retro FM. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте.
1: Реклама.
2: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
4: Мультибрендовый салон «Мебельный континент» открывает галерею света «Одеон Лайт». 28 августа наш салон распахнет двери уникального пространства, которое будет заполнено эксклюзивными люстрами, созданными итальянскими дизайнерами. Приходите вдохновляться лучшими образами мирового светодизайна и не упустите возможность приобрести люстру мечты по праздничной цене. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барбашова, 72.
5: Новости от упаковочных материалов. Еще больше выгоды каждый день. Укрепляющий шампунь «Чистая линия» 400 мл. Всего 193 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелла.ру. Упаковочные материалы. Нужное рядом.
6: Устал от боли? Реши эту проблему в Центре лазерной проктологии. Врачи экспертного уровня помогут решить эту проблему за один день. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360. Город Владикавказ, ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Осетия. Место, где отдых вкусный.
8: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
9: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга». Напиток, который объединяет.
10: Готовимся к школе вместе с «Арктикой». Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур «Калгари» всего за 29 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
11: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

Степи ищут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане. У поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне. И

0: целеустремленность. Второе название группы Starship. Нас ничто не остановит в нашем стремлении достичь цели. 8:50. Доброго утра всем без исключения. Если есть какие-то планы у вас на этот выходной, пусть они исполнятся. Скоро Мэри Хопкин и Юрий Шатунов на Ретро-ФМ.
1: Реклама. Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возраст

0: проснуться не в депо, за это штрафуют, говорят. Ни разу, честно говоря, не штрафовали, хотя пару раз, заснув в депо, уезжал по молодости лет. Группа «Високосный год» на Ретро-ФМ, 9 часов и 6 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Всем желаю, друзья, доброго утра. И если уж проснулись в удивительном и непонятном месте, желаю вам поскорее оттуда выбраться в привычное окружение. Ну а пока давайте узнаем, что интересного в плане астрологии нас ждет.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня 23 августа, воскресенье. Эмоции могут мешать делу. Лучшая стратегия на этот день – не спешите заняться работой, требующей терпения. Овны, ваши дела могут натолкнуться на скрытые препятствия или непонимание. Не форсируйте события. Тельцы, все новые идеи сегодня оценивайте критически. Близнецы, не переживайте за проблемы других. Лучше позаботьтесь о себе и своем настроении. Раки, не стоит требовать немедленных решений ни от других, ни от себя. Вероятно, они будут ошибочными. Львы, обратитесь к спокойным повторяющимся действиям. Это поможет восстановить внутреннее равновесие. Девы, реализуйте свои творческие задумки, но не поддавайтесь желанию сделать все мгновенно. Весы, будьте внимательны к чувствам близких, но соблюдайте договоренности. Скорпионы, взгляните на вещи трезво и будьте готовы отложить инициативу до лучших времен. Стрельцы, в финансовых делах ориентируйтесь на факты, а не на обещания или соблазнительные предложения. Козероги, требуя слишком многого, вы можете перегнуть палку и испортить отношения. Будьте внимательны. Водолеи, важные решения лучше отложить на потом. Ну и товарищи рыбы, друзья вас могут расстроить. Не принимайте это близко к сердцу.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: всем, друзья, надо искать конструктивные моменты. Раз пришла, то необходимо познакомиться, и тогда уже нет, как говорится, никаких препятствий для того, чтобы продолжать знакомство, а там, глядишь, и отношения. Правда, несколько мешает тот факт, что все-таки во сне дело происходит, но при должном желании можно исправить ситуацию. Игорь Николаев на Ретро-ФМ в 9 часов и почти 20 минут. Доброго всем утра. Скоро Игорь Иванов и Мэрайя Кэри.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, по вашим многочисленным просьбам, шоу «Дорогие гости» будет в повторах выходить до конца лета. Слушайте ваше любимое шоу и наслаждайтесь дорогими гостями с Максимом Ковалевским. Каждое воскресенье в час дня.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Сегодня в час дня
1: на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
5: 5 лет безупречного качества, уюта и стиля. Мебельный континент празднует свой первый юбилей. И это еще не все. Мультибрендовый салон «Мебельный континент» расширяется и открывает новое пространство. В честь этих событий с 28 по 31 августа грандиозные праздничные скидки от 30 до 50% абсолютно на все. И рассрочка с сохранением скидки. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барабашова, 72. Рассрочка ОТП-банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Новости от упаковочных материалов. Еще больше выгоды каждый день. Укрепляющий шампунь «Чистая линия» 400 мл. Всего 193 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелла.ру. Упаковочные материалы. Нужное рядом.
7: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
8: Командные випки на 5 мест.
7: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
8: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
7: Клуб CyberX.
8: Мощное железо и топовая периферия.
7: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
8: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
7: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
8: Круглосуточно.
9: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева, 61, супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
10: Готовимся к школе вместе с «Арктикой». Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур «Калгари» всего за 29 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
11: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: танцуем, но танцуем. Если кому-то больше интересно и считает человек правильным вместо утренней гимнастики танцевать, ну кто же его за это поругает? Все мы люди взрослые, разносторонние, и что самое главное, все мы очень-очень разные. Игорь Иванов на Ретро-ФМ. В 9:30 в столице Игорь Акулов расскажет о новостях без танцев. Доброе утро.
1: Андрей, доброе утро. Всех приветствую. В Министерстве иностранных дел назвали страны, где ожидается высокая явка на выборах в Госдуму. Это Абхазия, Белоруссия, Казахстан, Молдавия, Турция, Южная Осетия и Кипр. Об этом рассказал посол по особым поручениям Максим Райдер. Он отметил, что в последние годы фиксируется устойчивый рост числа голосующих в странах с российскими проектами, такими как строительство АЭС или нефтедобыча. Напомню, что выборы пройдут с 18 по 20 сентября. Минсельхоз наметил меры для поддержки зернопроизводителей. Минсельхоз планирует поддержать производителей в условиях ограничений экспортной логистики, рассматривая закупочные интервенции, пролонгацию льготных кредитов на осенние полевые работы и субсидии за каждую реализованную тонну зерна. Интервенции планируются в объеме от 1 до 3 миллионов тонн. Меры связаны с трудностями реализации продукции на внешних рынках из-за проблем с транспортной инфраструктурой, в том числе после повреждения зерновых терминалов в Новороссийске. Россиянам рассказали о скидках для детей на билеты в поезда. Скидки действуют на билеты в поезда дальнего следования до 5 лет. Бесплатно без отдельного места от 5 до 10 лет. Это 35% от стоимости взрослого билета. От 10 до 18 – 50% от взрослого тарифа в плацкарте и общих вагонах. Также в скоростных поездах «Сапсан» и «Ласточка» для детей от 5 до 10 лет предусмотрена скидка до 70%, а для пассажиров от 10 до 21 года – 25%. Для оформления льготы необходимо подтвердить гражданство России свидетельством о рождении или паспортом. Водителям дали советы по подготовке автомобиля к осени. Своевременная подготовка поможет избежать поломок и дорогостоящего ремонта. Рекомендуется проверить кузов на микротрещины и сколы, и также обработать их. Также необходимо оценить состояние шин. При остатке протектора менее 3-4 мм возрастает риск аквапланирования. Следует осмотреть тормозную систему и фары. При их запотевании обратиться в сервис и заменить технические жидкости и фильтры, а также прочистить дренажные каналы. И бразильский футболист Рональдини объявил о возобновлении карьеры. Ему 46 лет. Чемпион мира и обладатель золотого мяча присоединился к итальянскому клубу Равенна из серии С. Рональдини является совладельцем и амбассадором команды. Он намерен выйти на поле в ближайшее время. Спортсмен чувствует себя в хорошей форме и мечтает забить 300-й в гол карьере. А владелец клуба подчеркнул, что включение Рональдини в состав – это не маркетинговый трюк. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 82 рубля и 92 копейки, евро 96 рублей и 86 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Андрей Мареев и ваша любимая музыка. Всем отличного утра!

0: Настойчивость — наше второе имя. Предлагаем танцевать, приглашаем к танцам. Ну и вообще активно рекомендуем... активный образ жизни, да, настойчиво рекомендуем вести себя, не лениться, друзья. Уже успеем еще и полениться, и отоспаться, а пока надо весело проводить время. Реки и Повери на Ретро FM в 9:35.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 19 по 25 августа. Окорочка вяземские. Кочевники «Халяль». 100 граммов 60 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Мультибрендовый салон «Мебельный континент» открывает галерею света «Одеон Лайт». 28 августа наш салон распахнет двери уникального пространства, которое будет заполнено эксклюзивными люстрами, созданными итальянскими дизайнерами. Приходите вдохновляться лучшими образами мирового светодизайна. И не упустите возможность приобрести люстру мечты по праздничной цене. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барбашова, 72.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: неудержимой волной. Можно вот так охарактеризовать, друзья. Это Парадизо и их знаменитая Байландо в 9 часов и 50 минут. Всем желаю активного утра, не скучного и уж, разумеется, не грустного. Под музыку Ретро FM бывает только весело, только хорошее настроение. Ну и, конечно же, все самое лучшее, что нас ожидает, непременно произойдет.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе.

0: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
1: Крот Баю. Премьера детективного сериала. Сегодня в 14.20 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: Заботься об окружающих, но не забывай о себе. С этого и начинается любовь в большом смысле этого слова. Дуэт Modern Talking на Retro FM в 10 часов и 6 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Доброго утра. Здравствуйте.
1: Гороскоп на Retro FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 23 августа на календаре, воскресенье. Эмоции могут мешать делу. Лучшая стратегия на этот день – не спешить и заняться работой, требующей терпения. Овны, ваши дела могут натолкнуться на скрытые препятствия или непонимание. Не форсируйте события. Тельцы, все новые идеи сегодня оценивайте критически. Близнецы, не переживайте за проблемы других. Лучше позаботьтесь о себе и своем настроении. Раки, не стоит требовать немедленных решений ни от других, ни уж тем более от себя. Вероятно, они будут ошибочными. Львы, обратитесь к спокойным повторяющимся действиям. Это поможет восстановить внутреннее равновесие. Девы, реализуйте свои творческие задумки, но не поддавайтесь желанию сделать все мгновенно. Весы, будьте внимательны к чувствам близких, но соблюдайте договоренности. Скорпионы, взгляните на вещи трезво и будьте готовы отложить инициативу до лучших времен. Стрельцы, в финансовых делах ориентируйтесь на факты, а не на обещания или соблазнительные предложения. Козероги, требуя слишком многого, вы можете перегнуть палку и испортить отношения, так что будьте внимательны. Водолеи, важные решения лучше отложить на потом. Рыбы, друзья вас могут расстроить, не принимайте это близко к сердцу.
1: Гороскоп. Каждое утро на Retro FM.

0: расслабленное, уже не начало утра, а продолжение его от Donna Summer на Retro-FM в 10 часов и 20 минут. Ну и, конечно же, без романтики тут тоже не обошлось, куда же без нее. Совсем скоро к вопросу о романтике Альбаны, Рамина Пауэр и группа Любе на Retro-FM.
1: Реклама.
2: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
3: 5 лет безупречного качества, уюта и стиля. Мебельный континент празднует свой первый юбилей. И это еще не все. Мультибрендовый салон «Мебельный континент» расширяется и открывает новое пространство. В честь этих событий с 28 по 31 августа грандиозные праздничные скидки от 30 до 50% абсолютно на все. И рассрочка с сохранением скидки. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барабашова, 72. Рассрочка у ТПБанка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Homeberry все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова, 72.
4: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова, 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова, 26.
5: И новый магазин Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени, почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
8: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные: Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый, всегда первый.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
10: Командные випки на 5 мест.
9: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
10: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
9: Клуб CyberX.
10: Мощное железо и топовая периферия.
9: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
10: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
10: Круглосуточно.
11: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54 11 00.

0: и теорию человеческих взаимоотношений, которая называется попросту «Любовью». На разных языках, по-разному, естественно. Альбана и Рамина Пауэр на Ретро-ФМ. В Москве уже 10.30. Не о любви, а о новостях, подоспевших к этому часу. Игорь Акулов на Ретро-ФМ. Доброе утро.
1: Андрей, доброе утро. Всех приветствую. Правительство продлило действие правил оказания платных образовательных услуг до 1 сентября 2032 года. Изменения в документ не вносятся, сообщается на портале правовых актов. Правила определяют порядок оказания услуг, требования к договору, порядок изменения стоимости обучения, права и обязанности сторон и основания для расторжения договора. Увеличение стоимости после заключения договора не допускается, за исключением повышения с учетом уровня инфляции, предусмотренного законом о бюджете. Эксперты предупредили о мошеннических схемах на фоне запуска цифрового рубля. Мошенники перед массовым запуском могут выдавать себя за сотрудников ЦБ и убеждать россиян срочно перевести накопления в цифровые рубли для якобы их сохранения. Злоумышленники могут создавать фишинговые сайты, приложения, клоны и поддельные QR-коды. Эксперты напомнили, что использование цифрового рубля остается добровольным, а операции следует проводить только через официальные приложения. В Роспотребнадзоре предупредили о влиянии гаджетов на сон школьников. Чрезмерное использование смартфонов, планшетов и компьютеров, особенно вечером, негативно влияет на качество сна и затрудняет засыпание. За 1-2 часа до сна рекомендуется ограничить использование электронных устройств и отдать предпочтение чтению книг. Ведомство также подчеркнуло важность правильного распределения учебной нагрузки, отдыха, физической активности и соблюдения режима питания. Школьникам рекомендуется питаться не менее 4-5 раз в день. США вновь начнут выдавать иммиграционные визы гражданам 75 стран, включая Россию. Суд отменил ограничения администрации Трампа, сообщает агентство Рейтер. Ранее Госдеп планировал приостановить иммиграцию стран, чтобы пересмотреть процедуры и предотвратить въезд тех, кто может получать социальную помощь, но суд признал это решение незаконным. И средний род слова «кофе» может стать нормой русского языка. Слово «кофе» среднего рода может утратить статус разговорного и стать основным правильным вариантом, сообщили филологи. Это будет логично с точки зрения языка, стремящегося к унификации, поскольку слова на «о» и «е» традиционно относятся к среднему роду. Переходу мешают представления об элитарности мужского рода, но процесс уже идет у эспрессо и капучино, и латте средний мужской род уже равноправны. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар 82 рубля и 92 копейки, евро 96 рублей и 86 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Андрей Мареев и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: снова hello, и снова здравствуйте, и снова доброе пока что еще утро вам, друзья. Это Lionel Richie на Retro FM. Подает пример, как ведут себя вежливые люди при встрече, здороваются. Зачем же отказываться от этого примера? 10:35, столица дальше. Томас Невергрин, Эолика и Фэнси.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
4: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
3: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков иранцев. Телефон 70-70-16.
5: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
7: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: М2 Connect. Для бизнесса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
9: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: Готовимся к школе вместе с Арктикой. Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур Калгари всего за 29 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: Романтика, как известно, имеет множество проявлений, в том числе и кулинарная. Вот просьба нарезать тоненько, как окрошечку. Фэнси на Ретро FM. 10 часов почти 50 минут. Время позднего завтрака, кстати говоря, почему бы и нет. И как раз к завтраку. Любимые песни здесь на Ретро FM от группы Смоки и Юрия Шатунова.
1: Реклама.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО Альфа-банк.
3: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ПО «Инстамарт-сервис», город Москва, Украина, 118-774-649-4980-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
5: Великий комбинатор на службе в полиции.
6: Спорим, я...

0: мега-хиты, которые не просто проверены временем, но вошли в нашу жизнь вне зависимости от того, как мы к ним относимся. Друзья, это я к тому, что в новом приложении Retro FM быстро, удобно и без всяких лишних кнопок можно слушать вашу любимую музыку. Скачивайте себе Radio Hub, новое приложение Retro FM. Все это бесплатно, без регистрации, можно слушать офлайн, то есть без интернета. В магазинах приложений запускайте, скачивайте, слушайте Retro FM, где бы вы ни находились.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: 5 лет безупречного качества, уюта и стиля. Мебельный континент празднует свой первый юбилей. И это еще не все. Мультибрендовый салон «Мебельный континент» расширяется и открывает новое пространство. В честь этих событий с 28 по 31 августа грандиозные праздничные скидки от 30 до 50% абсолютно на все. И рассрочка с сохранением скидки. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барабашова 72. Рассрочка ОТП-банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Тяжесть в ногах? Варикоз мешает жить? Мы решим эту проблему в центре лазерного лечения варикоза за 1 час. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360, город Владикавказ, ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
6: Свадьба или новоселье?
5: В Homeberry все для отличного приданого
6: или идеального домашнего пространства.
5: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
6: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
5: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
6: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
5: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
6: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
7: Подробности акции у продавцов-консультантов.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
9: Командные випки на 5 мест.
8: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
9: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
8: Клуб CyberX.
9: Мощное железо и топовая периферия.
8: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
9: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
9: Круглосуточно.
10: Объявление на Retro FM.
11: Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
10: Телефон рекламной службы 54 11 00.

mundo sabe que moi. Suis mes pas.

0: безусловно, человеку и его нервной системе периодически нужна эдакая эмоциональная встряска для того, чтобы в новых красках увидеть окружающий мир. Самое главное, чтобы эта встряска не затягивалась и не превращалась в постоянное, перманентное землетрясение такое. Bee Gees на Retro FM, их знаменитая Tragedy в 11 часов 35 минут. Дальше Savage Garden, Modern Talking и веселые ребята.
1: Реклама.
2: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
4: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: М2 Connect. Для бизнесса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстройинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54 11 00.

0: Что самое главное в правильном, хорошем путешествии – это уверенность в том, что вернешься, причем с приятными впечатлениями. Группа Savage Garden на Retro FM. Их знаменитая «До Луны и обратно» в 11 часов и 50 минут. Ну, расскажу, что в ближайшем обозримом еще услышим здесь на Retro FM. Криса Ри и Муслима Магомаева с его серенадой из бременских музыкантов.
1: Ровно в 21.00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка Retro FM.
2: Реклама.
3: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
4: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
5: Оформите карту Магнит Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: мобильном приложении «Магнит» акции доставка 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50.

0: наличии счета для бизнеса в Alte Bank. Подробнее на altbank.ru/business.
1: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
4: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
7: Любимой музыки много не бывает.
8: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
7: Ретро-ФМ 70-е.
8: Ретро-ФМ 80-е.
7: Ретро-ФМ 90-е.
8: Ретро-ФМ Сан-Ремо. И вечеринка Ретро-ФМ.
7: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
8: 12+.

0: столице уже полдень, непростое воскресный. На Ретро FM ваша любимая музыка и кое-что, что вас непременно заинтересует.
1: Афиша на Ретро FM. Все об отдыхе и развлечениях.
2: Всем добрый день, с вами Игорь Акулов, и сегодня в Лужниках пройдет фестиваль «Спортивные выходные». Это большой спортивный день с тренировками, мастер-классами и встречами с известными спортсменами. Центральная часть программы – это марафон тренировок, где гости смогут попробовать разные форматы занятий под руководством профессионалов. Среди участников – олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова, также олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Дадалаян и серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева. Ну а завершит день обширным музыкальная программа. Также на обновленной сцене театра «На Цветном» мюзикл «Призрак мюзикла» или «Что опять не так?». Это продолжение истории «Мамма Мима». Труппа провинциального театра из Семиозерска оказывается втянута в необычный столичный проект. Артистам предстоит за сутки подготовить собственную версию «Призрак оперы», но из-за постоянных изменений со стороны загадочного продюсера спектакль превращается в эксперимент с фрагментами мировых мюзиклов. В постановке можно будет услышать новые версии хитов из «Чикаго», «Кошек Зора» и других популярных шоу. Также в эти выходные в музее-заповеднике Коломенское проходит фестиваль «День варенья». Это праздник в честь главного летнего лакомства. Гостей ждут мастер-классы по варке варенья по старинным рецептам, дегустация от лучших московских кондитеров и конкурс на самое необычное варенье. В программе выступления коллективов, хороводы, игры и ярмарка с фермерскими продуктами. Для детей подготовлены отдельные творческие мастерские, где можно расписать пряники или сделать куклу из соломы. Вход свободный. В Пушкинском музее работает инсталляция итальянского художника Фабрицио Плесси. Называется выставка «Вертикальные моря». Фабрицио – это один из пионеров медиа-арта. Работа состоит из 4 вертикальных экранов, на которых художник обращается к главной теме своего творчества – воде. Художник родом из Венеции, поэтому к этой стихии он возвращается особенно часто. Инсталляция создана специально для музея. Именно с нее 10 лет назад началась коллекция медиа-искусства Пушкинского. Ну и в Измайловском парке проходит фестиваль «4 лапы фест», фестиваль для собак и их хозяев. Там устроят модный показ, забег и даже установят бассейн для четвероногих. Вход абсолютно свободный, но в 20:00 на главной сцене концерт, закрытие фестиваля. На этом пока что все. Проводите выходные с удовольствием и слушайте любимую музыку на Ретро FM. Всем отличного воскресенья!
1: Афиша на Ретро FM.

0: казалось бы, довольно однообразно звучит этот кусочек песни. Как говорится, однозвучно звенит колокольчик. А нет, совершенно не однообразно, а очень даже насыщенно, как в музыкальном плане, так и в эмоциональном. Bad Boys Blue на Retro FM. Такая танцевальная серенада и даже баллада немножечко. 12 часов и 20 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Я рад вас поприветствовать, друзья, и пожелать вам доброго дня. Скоро Глория Гейнер, Кристина Арбакайте и Бонни Тайлер на Retro FM.
1: Шоу «Дорогие гости» на Retro FM
2: с Максимом Ковалевским.
3: Друзья, по вашим многочисленным просьбам, шоу «Дорогие гости» будет в повторах выходить до конца лета. Слушайте ваше любимое шоу и наслаждайтесь дорогими гостями с Максимом Ковалевским. Каждое воскресенье в час дня.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Сегодня в час дня
1: на Retro FM.
2: Реклама.
4: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
5: 5 лет безупречного качества, уюта и стиля. Мебельный континент празднует свой первый юбилей. И это еще не все. Мультибрендовый салон «Мебельный континент» расширяется и открывает новое пространство. В честь этих событий с 28 по 31 августа грандиозные праздничные скидки от 30 до 50% абсолютно на все. И рассрочка с сохранением скидки. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барабашова, 72. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
7: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
8: Командные випки на 5 мест.
7: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
8: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
7: Клуб CyberX.
8: Мощное железо и топовая периферия.
7: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
8: Для новых гостей приветственный 500 бонусов на баланс.
7: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
8: Круглосуточно.
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
10: Объявление на Retro FM.
11: Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8 929 804 51 61.
10: Телефон рекламной службы 54 11 00.

0: интересно, какие-нибудь женские подразделения, армейские или силовые, под эту песню в исполнении Глории Гейнер, можно в любом другом, строем ходили. По-моему, это было бы завораживающее зрелище. 12 часов и 35 минут в столице. Дальше Сиси Кейдж и Type, ансамбль Ялла. Друзья, ваша любимая музыка живет здесь, на Ретро-ФМ, и звучит каждый день, каждый час, да более того, каждую минуту, для того, чтобы ваша жизнь играла яркими красками, в том числе и музыкальными.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фучин. Доставка 97-29-39.
3: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
4: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
3: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70-70-16.
5: Новости от упаковочных материалов. Еще больше выгоды каждый день. Укрепляющий шампунь «Чистая линия» 400 мл. Всего 193 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелла.ру. Упаковочные материалы. Нужное рядом.
6: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
8: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
9: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
10: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: И вот на этой жизнеутверждающей ноте, вернее, мощном таком танцевальном аккорде от Сиси Кетч, я, Андрей Мареев, пожалуй, с вами попрощаюсь, друзья, на сегодня, для того, чтобы встретиться уже на следующей неделе. Напомню, что до конца лета по воскресеньям в 13:00 на Ретро-ФМ выходят повторы лучших выпусков программы Максима Ковалевского «Дорогие гости». Уже буквально через 10 минут вы услышите повтор программы с участием популярной певицы, солистки группы «Блестящие» Ксении Новиковой. Всем счастливо, не болейте, не скучайте.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка Retro FM.
2: Реклама.
3: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
4: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 12 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО, 0+.
5: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
6: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
7: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко. Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
8: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
9: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
10: Сайт не открывается.

0: Хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: Ретро FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам в ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир. Включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. Ретро FM. Всегда с вами. 12+.

0: Чувствую, сегодня будет жарко в шоу, дорогие гости. Час дня в Москве.
1: Все лучшее летом.
2: Шоу «Дорогие гости».
1: Самые интересные программы сезона.
2: На Ретро-ФМ.
3: Умница, красавица, красотка просто. Я рассматривал фотографии, но честно скажу, честно. И даже не думал, что в жизни это вот так круто. Это прямо, это вообще другое. Это солистка группы, сейчас прочитаю, блестящие. Ксения Новикова, здравствуйте, Ксюша.
4: Здравствуйте, слушатели, здравствуйте, Максим. Очень рада быть сегодня здесь у вас в гостях.
3: Правда, от всей души вы роскошно выглядите. Красотка, умничка. Прям вот у нас программный директор, очень уважаемый человек на нашей радиостанции. Он, когда узнал, что вы придете, бросился в цветочный магазин и за свои деньги, за $200, купил вот этот роскошный букет, вам подарил.
4: Ой, благодарю вас от души. Еще не успели даже начать, а уже такое прекрасное настроение. Цветы великолепные, дорогие слушатели, поверьте, они прекрасны.
3: Да. А знаете, почему мы так все делаем?
4: Почему?
3: Потому что я вам сейчас буду портить настроение.
4: Ну нет.
3: Да, вам придется сегодня проиграть свои собственные деньги.
4: Какой кошмар.
3: Отвечая на каверзные вопросы наших слушателей.
4: А вдруг не проиграю? Такое может быть?
3: Нет, это исключено.
4: Какой кошмар. Слушатели, поберегите, пожалуйста, мое здоровье.
3: Но все проигранные вами деньги достанутся какому-то слушателю, который пришлет самый интересный, по вашему мнению, вопрос.
4: Ой, это здорово, я люблю такие игры.
3: Вот именно. Понимаете, мы делаем прекрасное, доброе дело.
4: Хорошо.
3: Так что, если вы уже готовы мне довериться, давайте попробуем ответить на первый вопрос.
4: Давайте.
3: Давайте. Внимание! Первый вопрос. Он стоит 2000 рублей. Берега у него зеленые, вода красная, а рыбы в нем черные. Что это?
4: Красное море.
3: Нет. Вот ребенок ответит на этот вопрос за 2 секунды.
4: Так, еще раз, значит, берега...
3: Зеленые, вода красная, рыбы в нем черные.
4: Арбуз!
3: Совершенно верно! Молодец! Круто, молодец, реально круто. А вы знаете прикол? Оказывается, есть психологический тест, где надо ответить, как бы тест на то, ку-ку ты или не очень.
4: Я ку-ку.
3: Секундочку, мы это еще выясним. Где надо ответить, арбуз он красный или зеленый? Вот прикиньте, я не знаю, какой правильный ответ.
4: Полосатый.
3: Ну вот, умничка. Давайте подумаем об этом под хорошую музыку.
1: На Ретро-ФМ шоу «Дорогие гости».

0: лучшие выпуски за год на Ретро-ФМ.
1: Ксения Новикова, солистка группы «Блестящие», певица, актриса, автор песен. Автор песен, вы поэтесса?
2: Да, я поэт-песенник. А я все летала. А я все летала, это мой текст.
1: Это ваше?
2: Да.
1: Боже мой! У меня дочь 1.5 года встает и говорит, а я все летала, а я...
2: Я очень рада. Я очень рада, что песни уже столько лет, чуть больше 20.
1: Обалдеть.
2: И до сих пор ее все знают, любят. И детки, ваша дочь, вообще огромный привет. Как ее зовут?
1: Лиза.
2: Лизонька, большой тебе привет от тети Ксюши. Умничка, спасибо, что любишь мою песню.
1: А вы знаете, что у нас с вами вообще много общего? Потому что у меня жена тетя Ксюша.
2: А у меня любимый брат мой младший. Максим.
1: Господи, да что же это делается? Это давайте скорее ответим на следующий вопрос нашего слушателя. Вопрос стоит 2000 рублей. Швейцарские ветеринары... Неожиданный ход сейчас, да. Давайте настроимся на ветеринаров. Долго следили за изменением веса слонов в зоопарках Европы. У слонов, оказывается, меняется вес. Оказалось, что раз... В 5-8 лет слон прибавляет в весе до 300 килограммов. А спустя несколько месяцев вновь становится легче. Вопрос, с чем это связано?
2: Может, плохой метаболизм?
1: Ну, это первая мысль, которая, конечно, напрашивается, но нет.
2: У меня тоже так бывает. Я работаю, кстати, над этим. Надо разгонять метаболизм.
1: А у меня вот как у слонов.
2: Так, с чем это связано? У слонов обоих полов?
1: Я бы сказал, да. Лично не проверял, но могу предположить, что да, это и у мальчиков, и у девочек.
2: Может быть, они переживают и готовятся к зимовке. Думают, что вот сейчас отправят.
1: И на нервике потеют и сбрасывают вес.
2: Вдруг думают, а вдруг их в московский зоопарк отправят, например, а там зима. Нужно, чтобы...
1: Набрать жирку.
2: Конечно, да. А потом такие, фух, успокоились, стрессанули и скинули, да.
1: Ну, хорошая версия, но это неправильный ответ.
2: Ну,
1: да.
2: Ну, очень интересно. И ничего не понятно, но очень интересно.
1: Короче, правильный ответ. Они, оказывается, меняют зубы.
2: О-о-о-о.
1: И в тот момент, когда у них новые, свежие, вкусные зубы, они весят плюс 300. А когда они их, видимо, стачивают... Что они делают с ними? Стачивают или что они...
2: Отбрасывают.
1: Сбрасывают, да.
2: Надоели, давайте другие, золотые хочу.
1: Да, вот они весят на 300 меньше. В общем... Ксюш, с вас первые 2000 рублей. Ну, но зато мы теперь сколько знаем про слонов-то?
2: Конечно, вот вопрос именно. Очень интересный.
1: Ну, вот, Ксения Новикова, солистка группы «Блестящие», у нас в эфире проигрывает первые 2000 рублей.

0: Ксения Новикова, замечательная певица, поэтесса, солистка женской поп-группы у меня написано. Блестящие. Можно подумать, что блестящие могла бы быть бойс-бенд. Бойс-бенд блестящие. Нас бы не поняли, если бы она так была. Слушайте, Ксюша, вы ведь несколько раз попытались войти в эту регу, да?
1: Да, было такое.
0: В блестящих.
1: Да, получается, ну, трижды.
0: Трижды?
1: Первый раз, когда первый раз пришла. Потом я ушла, у меня появились детки. Я очень хотела семью, детей. Потом детки появились. И я за эти 4 года осознала для себя очень четко важную вещь, что нельзя оставлять сцену надолго. Это мое. И всегда должно быть в моей жизни. Я вернулась в блестящие.
0: Это второй раз?
1: Второй раз, да. Потом тоже через несколько лет так сложилось, что я ушла оттуда. Через несколько лет меня позвали обратно, и вот до сих пор я в блестящих. И мы действительно все любим друг друга. Ну, бывает, конечно, но
0: сейчас
1: не
0: еще поговорим об этом. У меня сразу возникло несколько вопросов в связи с этим. А сейчас вопрос нашего слушателя.
1: Так.
0: Он стоит 2000 рублей. В Голландии можно увидеть дома, которые слегка наклонены вперед. Это не ошибка строителей. Это замысел. Какой? Зачем так строили?
1: Может быть, если это большие, высокие многоквартирные дома, что-то связано с солнцем, с освещением, с тем, что...
0: Чисто практический смысл имеет этот наклон.
1: Ага. Чисто практически.
0: Но если вы как девочка не ответите на этот вопрос, вам это будет простительно, потому что вы и не должны. Вот мужчина бы, мужчина на вашем месте, сразу подумал...
1: А, так, значит, ну, может быть, это связано как-то с пожаротушениями.
0: Дома маленькие. Лестницы.
1: Узенькие.
0: Все маленькие.
1: Ага. Может быть, это чтобы как-то проще попадать в свои квартиры. Вещи, например, затаскивать вещи в дома. Во многих, да, я знаю, что через окна затаскивали
0: молодец,
1: вещи.
0: Да, хотел сказать, дай поцелую. Нет, рано еще. Да, совершенно верно. Совершенно верно. Это чтобы затаскивать вещи на 5-й этаж. Специальные лебедки. Обязательно. Мало того, что дома стоят наклоненные. Угу. В конце еще можно, наверху можно увидеть специальный крюк. И через это вот эту систему поднимали там рояль, например, как на 5-й этаж.
1: Я ж такое видела, да.
0: Вот, видите? Чтобы поднимать мебель и грузы на веревках через верхние окна. И они не разбивали фасад, окна и не портили стены. Вот так вот. Это значит, вы не проиграли 2000 рублей?
1: Нет, не проиграл.
0: Это мы будем исправлять сейчас эту ситуацию.
2: Будьте с нами. Скоро продолжим.
3: Дорогие гости на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Сал» Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фэтчин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
6: 5 лет безупречного качества, уюта и стиля. Мебельный континент празднует свой первый юбилей. И это еще не все. Мультибрендовый салон «Мебельный континент» расширяется и открывает новое пространство. В честь этих событий с 28 по 31 августа грандиозные праздничные скидки от 30 до 50% абсолютно на все. И рассрочка с сохранением скидки. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барабашова, 72. Рассрочка от ОТП-банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Новости от упаковочных материалов. Еще больше выгоды каждый день. Укрепляющий шампунь «Чистая линия» 400 мл. Всего 193 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелла.ру. Упаковочные материалы. Нужное рядом.
8: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 19 по 25 августа. Окорочка вяземские. Кочевники «Халяль». 100 граммов 60 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
10: Устал от боли? Реши эту проблему в центре лазерной проктологии. Врачи экспертного уровня помогут решить эту проблему за один день. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360. Город Владикавказ, ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробности на сайте dom-mane.ru.
12: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб CyberX. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Круглосуточно.
13: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: гости на Ретро-ФМ.
1: Лучшие программы сезона.
2: Солистка группы «Блестящие» Ксения Новикова сегодня в студии Ретро-ФМ отвечает на ваши вопросы. Вот смотрите, у вас женский коллектив.
3: Так.
2: Ссоры случаются.
3: Ну, небольшие.
2: Ну, не то чтобы ссоры, да. Ну, какие-то моменты. Какие-то,
3: бывает, конечно.
2: Ну, куда без этого.
3: Ну, конечно.
2: Слушайте, у нас просто коллектив, и то я, знаете, пачками увольняю сотрудников, потому что, ну, просто не дают работать.
3: Ну, нет, не могу поверить, что вы такой коварный.
2: Ладно, шучу, конечно. Вопрос. Есть кто-то третий, кто может прийти и сказать: девчонки, брейк, давайте. Вот у нас этим занимается программный директор. Да, молодец, Андрей Васильевич. Всегда придет, найдет доброе слово для каждого сотрудника. Тучи разведет руками. Все у нас, видите, нормально работает. А у вас есть какой-нибудь такой?
3: Вы знаете, мы, судя по всему, работаем абсолютно по вашей схеме. У нас тоже есть Андрей, даже два. Андрей Грозный и Андрей Шлыков, два наших продюсера. Вот если какая-то крайняя ситуация такая, и можно за справедливостью обратиться. Они не любят, они не влезают, конечно. Но если уж какое-то большое разногласие, ну, это, как правило, это бывает связано там с песнями, с... Там,
2: ну, не с деньгами же, ну, понятно.
3: Там бесполезно. Вот. Конечно, да, можно просить справедливости.
2: А Грозный — это фамилия или просто...
3: Грозный Андрей, Грозный.
2: Свойство характера.
3: Не, на самом деле у нас хороший.
2: Ну, тогда нормально. Потому что если девчонок одних оставить...
3: Может быть. Каждому коллективу нужен свой Андрей.
2: Вот, блин, золотые слова. Внимание, следующий вопрос. Он также стоит 2000 рублей. В Японию переносимся. Там есть профессия, которая называется «нараби-я», что буквально означает «очередной человек». Что делают эти люди? Не фиксируйтесь на том, что он называется «нараби-я», сфокусируйтесь на переводе «очередной человек».
3: С очередью связаны.
2: Да.
3: Значит, так, профессия, да?
2: Угу.
3: Слушайте,
2: прям
3: возможно,
2: профессия.
3: У них там, как вот у нас в какие-то былые времена, что-то очень есть дефицитное, и нужно занимать очередь зачем-то, и просто нанимаешь человека, и он стоит за тебя в очереди и пишет номерок на руке.
2: Внимание, правильный ответ. Эти люди за плату стоят в длинных очередях за новыми гаджетами, билетами, ограниченными товарами или в популярные рестораны, освобождая время занятых клиентов. Блестяще.
3: Ну что ж такое, а?
2: Умничка. Ай-яй-яй. Так, Ксюша, значит, вы помните, что вы приходите проигрывать, да, свои собственные деньги?
3: Я стараюсь.
2: Да, вот постарайтесь, пожалуйста, впредь.
0: На Ретро-ФМ шоу «Дорогие гости».
4: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось мимо плывут столетия. Подо льдом моря

0: новости на Ретро-ФМ.
1: Солистка группы «Блестящие» Ксения Новикова сегодня в студии «Ретро-ФМ» отвечает на ваши вопросы. Ксюша, я знаю, вы опытный грибник.
2: Неожиданно, грибник.
1: Я знал, что это для вас будет неожиданностью. Видимо, нет, да?
2: Ну, я просто вспомнила сразу, как в детстве. У меня мама очень любит собирать грибы. Да. И вот это было для меня как каторга, когда меня сажали в коляску мотоцикла.
1: И по лесу.
2: И мы ехали за грибами.
1: Вот так вы собирали грибы, да? Ну, я бы тоже, у меня была бы детская травма после такого. Да. То есть нет, да? В смысле, неопытный грибник. Вообще, и не грибник.
2: Неопытный, но немножечко могу различить грибы. Угу. Поганки точно с мухоморами.
1: Ага. Ну, видите, должны сработаться мы с вами. Внимание, следующий вопрос. Он стоит 2000 рублей. Я знал, что вопрос про опытного грибника вызовет у вас именно такую реакцию. Поэтому и вопрос. Зачем опытные грибники берут с собой в лес палку, даже если не собираются опираться на нее при ходьбе? Я не спрашиваю вас, зачем опытные грибники берут с собой в лес мотоцикл с коляской. Да. А вот зачем палка?
2: Ой, слушайте, ну лес такое место, во-первых, болотистая местность, возможно.
1: Так.
2: А во-вторых, всякая там паутина.
1: Так.
2: Вот. Паутина. Ну что еще? Отмахиваться от неопытных грибников.
1: Вот так вот, да?
2: Вот, маршрут, вот чтобы не заблудиться в лесу как-то.
1: А палка, конечно, она сразу, она сама тебя ведет.
2: А палку так вот берешь перед собой, выставляешь, ага. И она говорит, прямо.
1: Вот, опытный грибник заговорил в Ксении. Ага. Так.
2: Что еще?
1: Ой, да в принципе достаточно. Чтобы раздвигать траву, проверять, нет ли под листьями змеи, или чтобы сбивать паутину с тропинки. Для безопасности. В общем, я засчитываю ваш ответ как правильный. Господи, какие нежные эти грибники, чтобы сбивать паутинку. Господи, боже мой. Нет, написали бы там, чтоб клеща там этой палкой. Вас когда-нибудь клещ кусал?
2: Слушайте, с клещами вообще была такая история.
1: Подождите, давайте сейчас расскажете, а то времени мало. Да. Друзья, мы вернемся в эфир через пару минут и послушаем, как Ксению Новикову укусил клещ.
2: Нет.
0: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
5: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
6: Мультибрендовый салон «Мебельный континент» открывает галерею света «Одеон Лайт». 28 августа наш салон распахнет двери уникального пространства, которое будет заполнено эксклюзивными люстрами, созданными итальянскими дизайнерами. Приходите вдохновляться лучшими образами мирового светодизайна и не упустите возможность приобрести люстру мечты по праздничной цене. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барбашова, 72.
7: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
8: Свадьба или новоселье?
7: В Хоумберри все для отличного приданого
8: или идеального домашнего пространства.
7: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
8: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
7: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
8: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
7: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
8: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
7: Подробности акции у продавцов-консультантов.
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
3: Готовимся к школе вместе с Арктикой. Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур Калгари всего за 29 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
10: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: новости. Лучше не бывает.
1: Самые интересные выпуски за год на Retro FM.
2: Друзья дорогие, у нас сегодня абсолютнейший эксклюзив в эфире. Ксения Новикова, блестящая солистка группы «Блестящие». И сейчас, друзья, внимание, абсолютный эксклюзив только для нашей программы, для нашей радиостанции. Ксению один раз в жизни не укусил клещ. Как оно было?
3: В общем, клещей я не видела, как они выглядят, только знала, что стоит опасаться. И прошлой весной мы гуляли по лесу, по полю. Я люблю гулять. И у меня были белые гетры. И вот в какой-то момент я посмотрела на свои гетры и говорю: ой, какие крабики, сколько маленьких крабиков.
2: Ой.
3: Да. Мой спутник сказал: ты что, какие крабики, ты вся в клещах. В общем, видимо, мы были в какой-то местности, природа только просыпалась после зимы, и, видимо, в этом поле голодные клещи накинулись на мои белые гетры. Я вам не могу передать. Больше 10 штук. Это, оказывается, клещи. Просто я-то знаю, ну, как они под кожей выглядят. Да. Какие-то ужасные картинки страшные. А это были маленькие крабики. Я говорю: какие крабики? Давай быстрее их убирать.
2: Ну, с клещами все понятно. Они тянутся к красивому.
3: И белому.
2: Но вы всегда ходите в белом в лес гулять?
3: Была сухая погода. У меня были кроссовочки и белые гетрики. Потому что так красиво.
2: Красивочно, понятно.
3: Ну, во-первых, это красиво,
2: Красиво, да. Ну вот, я-то думал, вас сразу укусило 25 клещей.
3: Нет, вы что, не желайте мне такого.
2: Все, сенсации не будет.
3: Куда еще?
2: Внимание, следующий вопрос. Он также стоит 2000 рублей. На многих аукционах, в том числе и цветочных, торги идут не от меньшей цены к большей. Ну, вот как мы привыкли, аукцион, да, там 100 рублей, 200 рублей, 300 рублей. Я просто работал ведущим аукциона, слышно, я надеюсь, да? Вот, так вот, некоторые аукционы идут наоборот, от большей цены к меньшей. Зачем?
3: Это только на цветочных аукционах?
2: Нет, коров, например, также продают.
3: Ну, возможно, это потому, что когда товар уже такой, либо, например, цветы уже чуть-чуть не свежие, коровы немножечко уже, ну, с каким-то браком.
2: Тоже не свежие, да.
3: И что-то, возможно, в этом случае называют большую цену и идут к меньшему. Что-то нелогично, да.
2: Нет, ну это почему логично? Если коровы не свежие, то надо идти сверху вниз. Если свежие, то наоборот, снизу вверх.
3: Так, ну вот такой у меня ответ.
2: Ну, наконец-то! Это неправильный ответ.
3: Ура!
2: Слушайте, это интересная история. Действительно, аукционы, которые идут сверху вниз, то есть от большей цены к меньшей, это не редкость. И делается это для того, чтобы продать в данном случае цветы быстрее. То есть первый, кто нажмет на кнопку и скажет «покупаю», то есть первый, кто дрогнет.
3: Так.
2: Вот у вас букет цветов перед вами стоит, который
3: очень красивый.
2: Подарил вам
3: не продам.
2: Наш программный директор. Да. Ну, допустим, вы захотели бы его продать. Вы бы начали, там, 10 тысяч рублей. А он именно столько стоил, кстати говоря. Ну, это сейчас не об этом. Да. Вы бы начали 10 тысяч, 9 тысяч. И кто-то бы не удержался и сказал: возьму за 9 такой. Понимаете? Это значит, что вы проигрываете всего лишь 4 тысячи рублей, Ксения. Это вообще ни о чем, понимаете?
3: Да?
2: Да, это очень мало.
3: Ну, класс, радоваться можно.
2: Вы радуетесь, а ведущий будет страдать.
1: Самый звездный час.
0: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.

0: лучшие выпуски за год на Ретро-ФМ.
1: Ксения Новикова, потрясающая, очаровательная солистка группы «Блестящие», сегодня в студии Ретро-ФМ отвечает на вопросы вашего любимого ведущего и проигрывает пока лишь всего лишь 4000 рублей. Я хотел вас спросить, у вас дома кровать какого размера?
2: Большого.
1: Вот какого?
2: 200.
1: В ширину?
2: Да.
1: А в длину?
2: Так, ну это я вам сейчас скажу. Просто не 220 подходит. Ну, где-то, наверное, вот.
1: 200 на 200?
2: Ну, нет. 220. Подлинней.
1: 220?
2: Да.
1: 220
2: да.
1: на 200?
2: Да. Думаю, да.
1: Это большая кровать.
2: Большая.
1: Да. Я не спрашиваю, сколько человек на ней спит.
2: Да всей семьей спим, ютимся.
1: Вот прекрасный ответ. А вот, внимание, следующий вопрос.
2: Да.
1: Вопрос стоит, кстати, 3000 рублей.
2: Ого.
1: Почему в якутских домах кровати делали очень узкими? Намного уже, чем, например, у вас дома.
2: Ну, возможно, потому что холодно было, и чтобы греться друг об друга. Возможно, еще это связано с тем, что сложно отапливать большие помещения, и вот даже в наших деревнях тоже делали небольшие домики для того, чтобы было всем тепло, чтобы топить одной печкой. Но я думаю, что грелись друг об дружку, наверное.
1: Ну, что мне с вами делать, а?
2: А что?
1: Ну, это совершенно правильный ответ!
2: Ура!
1: Чтобы не замерзнуть во сне, на узкой кровати теплее, потому что тело согревает пространство вокруг себя быстрее. Вы, конечно, сказали немножко по-другому, чтобы греть друг друга.
2: Ну, это как вариант.
1: Ну, как вариант, вот именно. Но суть-то, чтобы согреться, совершенно верно. Так, Ксения, 4000 рублей. Я прошу прощения, у нас прямо по курсу последний вопрос.
2: Я постараюсь.
1: Мы пока что идем на рекорд.
2: Да?
1: Да, у нас тут гости лошадей проигрывали. Ну, коней. Ладно.
2: У меня нет коня.
1: Да. Ну, деньги-то есть, я надеюсь? Ну, все, давайте соберемся к финалу.
0: Шоу продолжается.
3: Не переключайтесь.
0: Дорогие гости на Ретро-ФМ.
3: Вечеринка Ретро-ФМ.
0: Ровно в 21.00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
6: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
7: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в АО-Т-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
8: Т-400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк-400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
9: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
10: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е».
11: 12+.

0: Друзья, дорогие, очаровательная солистка группы «Блестящие» Ксения Новикова сегодня в студии «Ретро-ФМ» блистательно отвечает на ваши вопросы, проигрывает всего лишь 4000 рублей. И у нас остался один финальный вопрос. Последний вопрос, крайний, заключительный, стоит 5000 рублей.
1: О-о-о-о.
0: Ну ладно.
1: Запугиваете меня.
0: Чаще эту вещь мы надеваем, когда хотим спрятаться. Но именно она порой делает нас еще заметней. Что это?
1: Ну, для артиста это совершенно точно темные очки. Это ты хочешь, чтобы тебя не заметили, пойди просто, там, не накрась, кепочку надень, можно без кепочки, и веди себя незаметно, и все. Хочешь, чтобы тебя узнали, надень темные очки, зайди в помещение.
0: Товарищи, что происходит?
1: Я простая артистка, это для нас, это очень простой вопрос.
0: Где у нас подсказчик сидит? Это совершенно правильный ответ. Это совершенно верный, точный.
1: Я не ожидала.
0: К сожалению, ответ.
1: Я, честно, не ожидала. Я подумала, что, ну, такая простая версия для меня, я артист.
0: Ну и что? Я бы в жизни не сказал, что... И главное, так вопрос залихватски закручен. Мы надеваем, когда хотим спрятаться, но именно эта вещь делает нас заметнее. Это солнцезащитные очки, это фантастика.
1: Ну, потому что для артиста это очевидный ответ. Я думаю, что многие бы так ответили из нашей братьи.
0: Сейчас я уточню. Программный директор за стеклом сидит. Писать заявление уже? Нет? Нет еще? Фух, 4000 рублей. Это рекорд, товарищи, это рекорд. Давайте решим, какой вопрос вам понравился больше других. Кто из наших слушателей получит проигранные вами 4000 рублей?
1: Мне очень понравился вопрос про слонов.
0: Я знал. Я вот руку держу на этом вопросе. Прекрасный вопрос. Нам его прислала Ирина Уткина из Стерлитамака. Я повторю вопрос. Швейцарские ветеринары долго следили за изменением веса слонов

0: В зоопарках Европы оказалось, что раз в 5-8 лет слон прибавляет в весе до 300 килограммов, а спустя несколько месяцев вновь становится легче. И вопрос был, с чем это связано, и правильный ответ – со сменой зубов. Ирина, поздравляем вас.
1: Поздравляю вас, Ирина, от души. И передаю привет вашему городу Стерлитамаку, в котором мы неоднократно бывали. Прекрасный город, замечательные люди. Я надеюсь, что вас порадует этот выигрыш.
0: Ну, конечно, от души можно поздравить, когда 4000 проиграл всего. Тут уж, конечно, как не от души поздравить. Ирина, поздравляем вас. 4000. Всего лишь 4000 рублей от Ксении Новиковой достаются вам. Ксюша, вот на этой печальной ноте, за радостной ноте, хочу сказать вам огромное спасибо, что пришли к нам. Такая прекрасная, очаровательная, волшебная. Я вас отпускаю. К сожалению, вы проиграли всего лишь 4000. Это почти рекорд или рекорд, да? Так мало еще никто не проигрывал. Так что вы абсолютнейший рекордсмен нашей программы. Спасибо вам огромное.
1: Я вас благодарю. Мне это очень приятно. Обожаю и всегда играет ваша радиостанция.
0: Сразу захотелось вам еще один букет цветов подарить за такие слова.
1: Ну, это от души.
0: Спасибо вам огромное. Приходите к нам еще и обязательно с деньгами.
1: До новых встреч. Припасу.
2: Все лучшее летом.
3: Шоу «Дорогие гости».
2: Самые интересные программы сезона.
3: На Ретро-ФМ.

Час приветов и поздравлений на Ретро-ФМ. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую и готов уже принимать, озвучивать в эфире ваши слова теплые, душевные, приветственные, поздравительные. Телефон 232-4883, код Москвы 495, работает смс-портал. Короткий номер 5533. Сообщение ваше должно начинаться со слова Ретро-ФМ, чтобы до нас ваша смс-ка долетела, а не куда-нибудь еще во вселенную. Электронная почта felicita@retrofm.ru. На нашем сайте в интернете можно оставить свое сообщение, конечно же, в наших мессенджерах. Так что пишите, друзья, мы начинаем.

0: поздравить свою любовь, выразить благодарность своей судьбе вы можете здесь или чте на Ретро-ФМ. Что, собственно, уже делают некоторые наши слушатели. Из Москвы сообщение. Передайте, пожалуйста, привет моей супруге Марии. Я ее очень сильно люблю. К сожалению, без подписи, друзья, не забывайте, пожалуйста, подписываться. Привет, Ретро-ФМ. Всем желаю добра, мира и счастья. Анна, город Кемерово. Анна, вам хорошего воскресного дня. Точнее, уже вечера. У вас, наверное, уже скоро закат. Далее, передаю привет Даниле. Счастья, здоровья от друга Томаса передано. От Иванова, Романа, следующее сообщение. Поздравляем дочку Настю. С днем рождения тебя. Будь здоровой и красивой, самой умной на земле. Оставайся, дочь, счастливой в каждом прожитом дне. Папа Рома, мама Света, брат Артем и бабушка Наташа. Ну а мы присоединяемся.
1: Отправляйте смс на номер 5.

0: Канарса.
1: Кому-то нужен для отдыха берег турецкий, а кто-то предпочитает отдыхать на родных просторах, чему свидетельство некоторые ваши смски, что прилетели к нам на Филичту. Тимофей передает привет своим родителям, маме Софье и папе Юрию. Сейчас мы отдыхаем на даче и жарим шашлык из Омской области. Это смска. А привет передаю своей мамочке Ирине Петровне, которая хорошо поработала на даче, а теперь отдыхает, из Волгоградской области. Сообщение из столичного региона. Привет, любимая Ретро-ФМ. Передаем привет семье Васильченко, Танечке и Горяше, нашему сыночку Ярославу. Классного воскресенья на даче и вкусного плова. С любовью, ваши Алиса и Дима. Из мессенджеров парочка сообщений. Владислав из Москвы всем желает отличного настроения. Благодарит нас за теплоту, что дарит Ретро-ФМ. И передает привет матери Ярославне. Пусть у нее всегда будет хорошее настроение и здоровье. Крепкого люблю безумно, пишет Владислав. Далее, здравствуйте. Хочу передать привет своему любимому мужу Евгению, его товарищу, который сейчас делает ремонт у нас в ванной, Герману, от Екатерины из Щекино, что в Тульской области. Говорят, что ремонт закончить нельзя, только остановить. Надеюсь, это не про нас. Ну, бывает и так, что от одного ремонта до другого... Ну, сами понимаете, вдруг захочется что-нибудь улучшить или приукрасить. В общем, удачи вам, Екатерина, от всей души.
2: Ежедневно с 2 до 3.
3: На Ретро-ФМ.

0: Реклама.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Осетия. Место, где отдых вкусный.
3: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
4: Мультибрендовый салон «Мебельный континент» открывает галерею света «Одеон Лайт». 28 августа наш салон распахнет двери уникального пространства, которое будет заполнено эксклюзивными люстрами, созданными итальянскими дизайнерами. Приходите вдохновляться лучшими образами мирового светодизайна. И не упустите возможность приобрести люстру мечты по праздничной цене. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барбашова, 72.
5: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 19 по 25 августа. Окорочка вяземские. Кочевники «Халяль». 100 граммов 60 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
7: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
8: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хонга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хонга» – напиток, который объединяет.
9: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
10: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: это Феличита, это Ретро FM, меня зовут Олег Орлов. Здесь звучит ваша любимая музыка, здесь передаются приветы и поздравления. Здравствуйте, любимое радио, поздравьте, пожалуйста, сегодня, 23 августа, с днем рождения, милую, добрую, очень красивую девушку из города Долгопрудный, Караковскую Елену. Конечно, поздравим, мы уже делаем это. Желаю в день такой прекрасный, пусть исполняются мечты, чтобы жизнь была разнообразной, полна любви и доброты, удачи, радости, везения во всем, всегда во всех делах. Чудесного лишь настроения и счастья, блеск всегда в глазах. Пламеев Алексей написал это сообщение, я его озвучил, прочитал. Елен, с праздником вас, идем дальше. А привет, замечательная передача, сегодня выходной, пусть он будет у всех прекрасным. Желает Ольга из Липецка, всем легкой и наступающей рабочей недели. Далее, идем. Вот, здравствуйте, хочу поздравить семью Щекиных, Романа и Олесю с Кристинами нашей внученьки Аришки. Здоровья, удачи, благополучия родителям и малышке. Пусть хранит их ангел. А также поздравляю мою мамочку Женю с днем рождения. Здоровья. Желаю меня с днем рождения. Также нас с мужем Юрием с 27 годами совместной жизни. Я тебя очень люблю, дорогой мой человек, пишет Татьяна Резцова. Жена, мама и бабушка из города Камызяк Астраханской области. От всей души наши вам наилучшие пожелания и, конечно же, поздравления. Добрый день, любимое радио. Отличного, позитивного, хорошего настроения всем. И особенно вам, Олег. Спасибо большое. Погода замечательная, теплая. С семьей находимся на даче в СНТ «Строитель». Жарим шашлыки, просто отдыхаем. Пишет Марат из Чистополя, что в Республике Татарстан. Хорошего отдыха вам. Добрый день, любимое радио. Спасибо за прекрасную музыку. Едем в пробке в Москву. Передайте привет, пожалуйста, моим сыночкам Юрию и Сереже и любимому мужу Алексею. Держитесь, пробка не вечна. Мама и жена Женя.
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

0: Немного французского шарма добавила воскресному часу приветов и поздравлений. Только что Патрисия Касс, это Феличита, это Ретро FM. Далее к вашим сообщениям возвращаемся. Хочу поделиться счастьем со своим мужем Василием. Муж, я тебя люблю. Спасибо мне, что есть я у тебя. Без подписи, кстати, это послание. Не забывайте подписываться, друзья. Хочу передать привет своей любимой Настюше. Спасибо тебе за любовь и терпение. Твой Шурик. Такая подпись под этим сообщением стоит. Далее. Хотим поздравить с помощью вашей передачи любимую маму Светлану. С днем рождения! Ты самый важный человек в нашей жизни. Мы выражаем тебе свою безграничную благодарность и любовь от детей Андрея, Оли и Никиты из солнечной Самары. Ну и какая-нибудь бодрая, позитивная солнечная музыка обязательно прозвучит далее на Ретро FM.
1: Реклама.
2: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
3: 5 лет безупречного качества, уюта и стиля. Мебельный континент празднует свой первый юбилей. И это еще не все. Мультибрендовый салон «Мебельный континент» расширяется и открывает новое пространство. В честь этих событий с 28 по 31 августа грандиозные праздничные скидки от 30 до 50% абсолютно на все. И рассрочка с сохранением скидки. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барабашова, 72. Рассрочка у Типибанка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
5: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
4: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП «Осипян» Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Готовимся к школе вместе с «Арктикой». Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур «Калгари» всего за 29 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
9: Телефон рекламной службы «Ретро FM» Владикавказ. 54 11 00.

0: 14.41, время московское. Продолжается Феличита на Ретро-ФМ. Так, ну, мы все-таки выяснили, как зовут прекрасную и заботливую жену, которая делилась счастьем со своим мужем Василием несколько минут назад. Это Мила Баженова. Еще раз привет вам. Спасибо за то, что прислали еще одно сообщение с подписью. Далее. Здравствуйте, лучшая радиостанция. Спасибо за прекрасную музыку, которую вы включаете. Можете передать привет моей дочке, которая любит вас и меня? От Владимира Владимировича из Москвы. Владимир Владимирович, вы по адресу. Привет, это наша стихия, наша специализация. Вы считаете, что привет только что передан? Да, собственно, так оно и есть. Идем далее. Здравствуйте. Хочу передать привет моей дочке Ане. Она сейчас живет свою лучшую жизнь. В школу только через год, а пока она наслаждается волгоградским летом и бассейном. Очень ее люблю. Мама Катя подписалась. Как же хорошо летом все-таки. Если везет с погодой, то и на море не надо. Хотя на море все-таки хочется. Независимо от погоды.
1: Оставляйте ваши приветы и поздравления на сайте

0: Так шутят жители иных регионов, обделенных теплом. Лето в наших краях короткое и холодное, а по иронии судьбы оно еще иногда и совпадает с сезоном дождей. Вот у Джо Кокера в этой песне «Лето что надо». Правда, жаркое лето в каменных городских джунглях, о котором он поет, все-таки имеет свои минусы. Но у нас же с вами, друзья, есть еще дача и выезды на природу. Так что продолжаем радоваться лету, продолжаем радоваться замечательному воскресному дню. И я продолжаю читать ваши приветы и поздравления, смс-ки. На очереди привет Ретро-ФМ. Передайте, пожалуйста, огромный привет всему городу Коврову. Отдельный привет семье Кузнецовым, Наталье, Вадику, строительной компании «Континент», Любочке Мониной, ваша Татьяна Кузнецова, в скобочках Гаврилова. Передаю привет своему любимому человечку Юле Рогановой. Передайте ей, что я очень ее люблю. Из столичного региона. Оттуда же смс-ка «Здравствуйте». Прошу передать привет своей маме Наталье от Тимура. Спасибо большое. Всегда пожалуйста. Передаю привет своей любимой жене Ксюшеньке. Всегда желаю быть веселой и не расстраиваться по пустякам. Ее любимый муж из Нижегородской области. Это послание. Привет папе Владу, маме Свете и лучшему учителю химии Диане Сирановне от Полины из столичного региона. Передаю привет мужу Владимиру. Едем домой из Екатеринбурга в Москву. Хорошей дороги, отличного настроения. Я его очень люблю. Жена Надежда подписалась. Добрый день, Олег, Ретро-ФМ. Я передаю привет всем ретро-чартовцам, а также друзьям и близкому кругу от Оксаны из Владивостока. Ретро-чартовцы, привет! Мария Веракса, желаю тебе счастья и здоровья. Это от Сереги из Москвы послание. Спасибо, Ретро-ФМ, пишет он. Всегда, пожалуйста, обращайтесь, поможем.
1: Реклама. Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу. 0+ реклама. ООО Яндекс. Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
2: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успейте купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко. Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
3: «Спортмастер» предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу! Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому!
4: Кэшбэк бонусный по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03.07.2026.
9: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: Вин на приложении «Магнит», акции «Доставка». 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
1: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
2: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются.

0: дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
2: Интернет-поток RetroFM 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.

Под занавес Феличты еще несколько сообщений. Здравствуйте, Ретро ФМ, вы самые лучшие. Я вас очень долго слушаю. Хочу пожелать своей дочке здоровья от Владимира из Москвы. Если не ошибаюсь, вы как раз хотели послушать комбинацию. Так вот, для вас. Привет, Ретро ФМ. Каждые выходные занимаемся машиной и слушаем вас. Спасибо за хорошую музыку. Прошу привет передать моему механику и самому лучшему мужчине Эдуарду от Кристины. Поздравляю свою жену Алсу с днем рождения. Спасибо, что ты такая, а не другая. Из Альметьевская смс-ка. Поздравляю с днем рождения своего папу Илью, который работает дальнобойщиком и сейчас как раз в рейсе от Алеши из Красноярского края. Это сообщение. Далее поздравляю свою дорогую подругу Ульяну К. С прекрасным днем и желаю ей хорошего настроения. Если я не ошибаюсь, Наталья написала это письмо нам. Здравствуйте, любимое радио. Передаю привет коллегам.

работе с компанией «Мама угощает». Будьте такими же счастливыми, какие есть сейчас от молочковой Марины. Здравствуйте. Передаю привет в город Чернушка Пермского края любимой тете Мухачевой Эльвире Канифовне и бесценной маме Хакимовой Ларисе Канифовне от племяшки и дочери Юли. Мы сейчас убираем картошку в огороде под ваше радио. Спасибо, что поднимаете нам настроение. Отличного вам урожая. Привет всем из Улан-Удэ от Евгения Родионова. Передано. Привет огромный летит всем жителям Бурятии. Вчера у нас был всемирный потоп. Такое ощущение, будто на землю обрушилась вся летняя норма осадка. Все тонули в воде. Держитесь, люди. Всем привет от Замиры. Привет Томасу, не грусти. Выходи гулять от Данилы. Ну, что, вроде как все воскресные приветы переданы. Можно и погулять немного. Искренне ваш Олег Орлов. Всем отличных выходных под музыку Ретро-ФМ.

0: Ночь пусть будет. Да она, собственно, обязательно будет. Вот закончится воскресный день, ему на смену придет приятный вечер, а уж там и ночь будет. А я напомню, что Ретро-ФМ с вами в любое время дня и ночи, где бы вы ни находились, особенно если вы уже скачали и установили на свой смартфон наше новое приложение Radio Hub. Быстрое, удобное и без лишних кнопок. Лучшая музыка, подкасты популярных шоу и множество интернет-потоков. Все это, друзья, бесплатно и без регистрации, что немаловажно. Скачанные подкасты можно слушать даже когда нет интернета. Radio Hub – новое приложение Ретро-ФМ. Ищите, скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте свою любимую радиостанцию, где бы вы ни находились.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 19 по 25 августа. Окорочка вяземские. Кочевники «Халяль». 100 граммов 60 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: 5 лет безупречного качества, уюта и стиля. Мебельный континент празднует свой первый юбилей. И это еще не все. Мультибрендовый салон «Мебельный континент» расширяется и открывает новое пространство. В честь этих событий с 28 по 31 августа грандиозные праздничные скидки от 30 до 50% абсолютно на все. И рассрочка с сохранением скидки. Мебельный континент. Дом мечты начинается здесь. Барабашова 72. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Тяжесть в ногах, варикоз мешает жить. Мы решим эту проблему в центре лазерного лечения варикоза за 1 час. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360, город Владикавказ, ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00. Кисловодск. Застройщик ООСЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Объявление на Ретро-ФМ.
9: Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
10: Телефон рекламной службы 54 11 00.

0: хоть лето и уходит от нас, меньше любить его мы, поклонники. Самого жаркого времени года не будем, хотя пострадать немного придется. Боли душевной нам его уход, конечно же, добавит. Грустим немного, ну, просто за компанию с героями этой песни Альбана и Рамина Пауэр, хотя их грусть светла и с уходом лета вообще не связана. 15.34, время московское, 3D на Ретро-ФМ, группа SFBASS, дуэт Maywood и Михаил Боярский. Я Олег Орлов, желаю всем отличного летнего настроения.
1: Реклама.
2: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
4: Свадьба или новоселье?
3: В Homeberry все для отличного приданого
4: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
4: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
3: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
4: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
4: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
3: Подробности акции у продавцов-консультантов.
5: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: среднестатистического отпускника. Лето, пляж, откровенные взгляды, улыбки, флирт, кайф. It's a beautiful life. Жизнь прекрасна у тех, кто сейчас отдыхает, уж совершенно точно, хотя сегодня отдыхает большинство из нас. Воскресенье на календаре, чему и продолжаем радоваться под музыку Red FM. На смену группе Ace of Base уже спешат Bad Boys Blue и Нина Бродская с песней из Ивана Васильевича, меняющего профессию в Москве. 15:48. Меня зовут Олег Орлов. Всем отличных летних выходных под музыку Red FM.
1: Реклама.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-банк.
3: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
4: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
5: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
6: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 12 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
7: Да, сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
8: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
9: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/rus/0+.
10: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-4980-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
11: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
12: Мир. Каждый день в твоих руках.
13: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир. Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
14: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
15: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
16: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
17: Ретро-ФМ 70-е.
16: Ретро-ФМ 80-е.
17: Ретро-ФМ 90-е.
16: Ретро-ФМ Сан-Ремо. И вечеринка Ретро-ФМ.
17: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
16: 12+.

0: Как грустно шутят в народе, ничто так не портит воскресную вечеринку, как хмурое утро понедельника. Поэтому, друзья, отдохните этим вечером так, чтобы завтрашнее утро само захотело побыстрее закончиться. А на воскресной вечеринке RetroFM, которая возьмет старт в 21.00 и продлится до полуночи, будет много чего интересного в плане музыки. Позитивного, веселого, зажигательного, скучать не придется. Совершенно точно. Я, Олег Орлов, вам это обещаю. Всем желаю отличного летнего настроения. Приглашаю послушать лучшие хиты Игоря Иванова и группы «Руки вверх» через несколько минут здесь, на RetroFM, столица 16.20.
1: Реклама.
2: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
4: 5 лет безупречного качества, уюта и стиля. Мебельный континент празднует свой первый юбилей. И это еще не все. Мультибрендовый салон «Мебельный континент» расширяется и открывает новое пространство. В честь этих событий с 28 по 31 августа грандиозные праздничные скидки от 30 до 50% абсолютно на все. И рассрочка с сохранением скидки. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барабашова, 72. Рассрочка ОТП-банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
6: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные: Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый. Всегда первый.
7: Телефон рекламной службы RetroFM Владикавказ. 54 11 00.

0: Меломаны с большим жизненным стажем хорошо помнят альбом композитора Давида Тухманова «По волне моей памяти», который был попыткой объединить традиции советской песни с западными трендами. Концептуальная сюита, арт-рок на основе стихов поэтов разных времен и стран. В общем, эту пластинку продавали на черном рынке, за ней буквально гонялись, чтобы пополнить свою домашнюю коллекцию. Одним из самых ярких номеров стал вот этот вот веселый мотив из «Вагантов», гимн советского студенчества, написанный на настоящие стихи бродячих музыкантов, творивших когда-то в средние века. Игорь Иванов был только что на Red FM, а его через несколько минут сменят Майкл Джексон и Лубега в столице 16:34.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фучин. Доставка 97-29-39.
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с «Хоумберри».
4: Свадьба или новоселье?
3: В «Хоумберри» все для отличного приданого
4: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
4: Покупайте все для кухни в магазине «Хоумберри» на Барбашова, 72.
3: И домашний текстиль в «Хоумберри» на Барбашова, 26.
4: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазинах «Хоумберри», Барбашова, 26.
4: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
3: Подробности акции у продавцов-консультантов.
5: М2 Connect. Для бизнесса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: Как показывает жизненный опыт, если хорошенько не отдохнуть в субботу с воскресеньем, то понедельник можно встретить во всеоружии, собранным и злым. А оно вам надо? Будьте завтра расслабленными и добрыми. Ну, хотя бы до обеда. Отдыхайте, друзья. Музыка Ретро-ФМ вам в помощь. 16:48 в столице. Вечеринка
1: Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: «Волга» – европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска, комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
6: Т-400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
7: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте Сбербанк.ру в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
8: Топ-5 покупок месяца.
9: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
8: А Moda C5. Добавить стиля.
9: JQ J7. Впечатлить друзей.
8: А Moda C7. Собрать взгляды.
9: JQ J8. Подчеркнуть свой статус.
8: А выбрать нужно только одну?
9: Решим на месте. А Moda и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
1: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам в ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир. Включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. Ретро-ФМ. Всегда с вами. 12+.

0: вспомнились мне под эту песню шуточные строки. Приходит самка богомола в мужской стриптиз 5 раз на дню. И первое, что дама просит, меню. Если под эту песню у вас, товарищи мужчины, появилось желание не только снять шляпу, но и скинуть с себя прочую одежду, на всякий случай посмотрите по сторонам, нет ли какой опасности. Джо Кокер с нами на Ретро FM в 17:20 по московскому времени. Совсем скоро послушаем Сабрину, Андрея Миронова и группу Роксет. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного воскресного вечера.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагонсал» Хановасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
4: 5 лет безупречного качества, уюта и стиля. Мебельный континент празднует свой первый юбилей. И это еще не все. Мультибрендовый салон «Мебельный континент» расширяется и открывает новое пространство. В честь этих событий с 28 по 31 августа грандиозные праздничные скидки от 30 до 50% абсолютно на все. И рассрочка с сохранением скидки. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барабашова, 72. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстройинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00. Кисловодск. Застройщик ООСЗ21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фетчин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
7: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
8: Командные випки на 5 мест.
7: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
8: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
7: Клуб CyberX.
8: Мощное железо и топовая периферия.
7: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
8: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
7: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
8: Круглосуточно.
9: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь – игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться, мне уступать?

согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю! Замрите, ангелы, смотрите, я играю! Моих грехов

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю

0: как говорят знающие люди, к которым, кстати, относится каждый из нас. Как бы ни было весело в воскресенье, можно не сомневаться, понедельник придет за тобой. Но кто будет завтра? И об этом пока даже не хочется думать. Тем более под такую музыку, что сопровождает наши дела выходного дня, точнее уже вечера. Сабрина на Ретро FM. Через 3 минутки нас ждет новая порция лучших музыкальных хитов и тайп со вашей песней из мультфильма «В синем море, в белой пене» в столице 17:34.
1: Реклама.
2: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ДК «Арктика».
3: Устал от боли? Реши эту проблему в Центре лазерной проктологии. Врачи экспертного уровня помогут решить эту проблему за один день. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360. Город Владикавказ, ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости от упаковочных материалов. Еще больше выгоды каждый день. Укрепляющий шампунь «Чистая линия» 400 мл. Всего 193 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на pokupella.ru. Упаковочные материалы. Нужное рядом.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 19 по 25 августа. Окорочка вяземские. Кочевники «Халяль». 100 граммов 60 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на «Магнит».
6: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
7: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
6: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
8: Готовимся к школе вместе с «Арктикой». Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур «Калгари» всего за 29 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
9: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Как гласил один популярный агитационный плакат времен СССР, «Скорей бы утро и снова на работу!» Не знаю, насколько вы уже сейчас готовы разрывать понедельничные дела, герой этой песни. Вот хоть сейчас готов достать луну с неба. Не знаю, правда, что он будет потом с ней делать. Не исключено, что вернет обратно. И Type бодрит нас на Ретро FM 17:48 по Москве. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного воскресного вечера!
1: Вечеринка. Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка Ретро FM.
2: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир». ПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
7: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте Сбербанк.ру в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
8: Интернет-поток Retro FM 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM 90-е. 12+.
2: Retro FM.

0: Не знаю, как вы, друзья, мне после этой песни невольно захотелось окунуться куда-нибудь в музыкальные 50-е, 60-е. Кстати, есть такая возможность у всех. Если у вас уже скачано новое приложение RetroFM Radio Hub и запущено на вашем смартфоне, быстро и удобно, никаких лишних кнопок, лучшая музыка, подкасты популярных шоу, множество интернет-потоков, все это бесплатно и без регистрации. Radio Hub — новое приложение RetroFM. Ищите и скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте RetroFM, где бы вы ни находились.
1: Реклама.
2: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
4: Новости от упаковочных материалов. Еще больше выгоды каждый день. Укрепляющий шампунь «Чистая линия» 400 мл. Всего 193 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелла.ру. Упаковочные материалы. Нужное рядом.
5: 5 лет безупречного качества, уюта и стиля. Мебельный континент празднует свой первый юбилей. И это еще не все. Мультибрендовый салон «Мебельный континент» расширяется и открывает новое пространство. В честь этих событий с 28 по 31 августа грандиозные праздничные скидки от 30 до 50% абсолютно на все. И рассрочка с сохранением скидки. Мебельный континент. Дом мечты начинается здесь. Барабашова 72. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
7: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 19 по 25 августа. Окорочка вяземские. Кочевники «Халяль». 100 граммов 60 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
9: Командные випки на 5 мест.
8: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
9: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
8: Клуб CyberX.
9: Мощное железо и топовая периферия.
8: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
9: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
9: Круглосуточно.
10: Телефон рекламной службы RetroFM Владикавказ. 54 11 00.

0: Night.
1: Если ночной дождь, о котором поется в этой песне, смывает пыль с городских улиц, то ночные танцы в пижаме под раскаты августовского грома могут превратить обычную квартиру в танцпол для уставших душ. Главное – поддерживать хороший ритм, что всегда удавалось сделать в своем творчестве музыкантам группы «Савенсёк». Но все-таки хорошая погода вам, друзья, и днем, и ночью. Пусть не беспокоит вас дождь и раскаты грома. Через 3 минутки нам на Retro FM споет Александр Барыкин и группа «Art Company».
2: Реклама.
3: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
4: Мультибрендовый салон «Мебельный континент» открывает галерею света «Одеон Лайт». 28 августа наш салон распахнет двери уникального пространства, которое будет заполнено эксклюзивными люстрами, созданными итальянскими дизайнерами. Приходите вдохновляться лучшими образами мирового светодизайна и не упустите возможность приобрести люстру мечты по праздничной цене. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барбашова, 72.
5: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома. В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
6: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Готовимся к школе вместе с Арктикой. Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур Калгари всего за 29 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
9: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54 11 00.

to waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

0: большинстве случаев причиной неудавшегося союза и расставания может выступить обычный моральный износ взаимоотношений между людьми. Так что всем влюбленным парам периодически нужно проходить ТО, техобслуживание, что ли, можно так сказать. И не забывать об обязательном использовании расходных материалов. Цветы, шампанское, свечи и же с ними играют в нашей жизни очень важную роль, как и любимая музыка. Это Александр Барыкин. Через пару-тройку минут послушаем группу Queen и Джо Дассена. 18:49. Столица. Меня зовут Олег Орлов. Всем желаю приятного воскресного вечера и прощаюсь до завтра. Ну а далее встречайте на Red FM Илью Глебова.
1: Реклама.
2: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
5: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
6: Интернет-поток Retro FM Sanremo. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM Sanremo. 12+.

0: Реклама.
1: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Мультибрендовый салон «Мебельный континент» открывает галерею света «Одеон Лайт». 28 августа наш салон распахнет двери уникального пространства, которое будет заполнено эксклюзивными люстрами, созданными итальянскими дизайнерами. Приходите вдохновляться лучшими образами мирового светодизайна и не упустите возможность приобрести люстру мечты по праздничной цене. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барбашова, 72.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб CyberX.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
5: Круглосуточно.
6: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
7: Свадьба или новоселье?
6: В Homeberry все для отличного приданого
7: или идеального домашнего пространства.
6: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
7: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова, 72.
6: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова, 26.
7: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
6: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова, 26.
7: И новый магазин Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
6: Подробности акции у продавцов-консультантов.
8: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ, 54 11 00.

0: Love You. Надеюсь, сегодня был момент, когда можно было кому-то сказать это самое I Love You. Надеюсь, у вас так же, как и у нас, тут солнышко целый день. 19:37 в столице. Это Ретро FM. Через пару минут Ля Буш, Бенглс и Рок Острова.
1: Реклама. Пекарня Рагон Салх на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: 5 лет безупречного качества, уюта и стиля. Мебельный континент празднует свой первый юбилей. И это еще не все. Мультибрендовый салон «Мебельный континент» расширяется и открывает новое пространство. В честь этих событий с 28 по 31 августа грандиозные праздничные скидки от 30 до 50% абсолютно на все. И рассрочка с сохранением скидки. Мебельный континент. Дом мечты начинается здесь. Барабашова 72. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
4: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
3: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление. Купление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
5: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фетчин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
6: Готовимся к школе вместе с «Арктикой». Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур «Калгари» всего за 29 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: посылает сигнал любви, а он ей в ответ прям телеграмму отстрочил, ну или голосовое по-нашему. Вроде бы нормально у них там дальше все было. Пусть у всех все будет нормально под музыку Red FM через пару минут. Арабески и Фрэнсис Гойя, 19:50 в Москве.
1: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: Ох, в глазах в наших осталось много невысказанного. Это Демис Русос. Ну, что ж тут поделать? Тогда глаза в глаза. И что такое говорим? Говорим. Самое нужное и самое важное в данный момент под музыку Ретро FM. Сергей Никитин, Данута и Владимир Кузьмин у нас буквально через 3 минуты. Меня зовут Илья Глебов. В 20:20 в Москве.
1: Реклама. Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
2: Тяжесть в ногах? Варикоз мешает жить? Мы решим эту проблему в центре лазерного лечения варикоза за 1 час. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360, город Владикавказ, ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Объявление на Ретро-ФМ.
5: Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
4: Телефон рекламной службы 54 11 00.

0: бы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для девица хоть краешек.

0: приосанились и улыбнулись. Это только девочек касается, мужчины, я не про вас. 20:35 в столице. Дальше Михаил Муромов, Рик Эсли и Blue System на Red FM через 3 минуты.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фучин. Доставка 97-29-39.
1: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
4: Свадьба или новоселье?
3: В Хоумберри все для отличного приданого
4: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
4: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
3: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
4: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
4: И новый магазин Хоумберри на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
3: Подробности акции у продавцов консультантов.
5: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

ну, всех, кто сейчас на строгой яблочной диете, предупреждаю, что дальше будем жечь калории нещадно. Готовьтесь, я предупредил, лучшая танцевальная музыка в супермиксе на вечеринке Ретро ФМ с 9 до полуночи. 20:50 в Москве, через пару минут Bad Boys Blue, Baccarat.

0: тот самый случай, когда даже на кнопку нажимать не нужно. Вы просто слушаете радиоприемник, и у нас здесь для вас воскресная вечеринка от РФМ и танцы до упаду. Ну, то есть до полуночи. Ваша мечта осуществляется прямо сейчас.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб CyberX.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
5: Круглосуточно.
6: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54 11 00.

объятий не разомкну. Это тот самый случай, когда, так сказать, ансамбль одного хита. И это мои личные танцевальные фавориты. Это «Султанс», это середина 90-х. Лучшая танцевальная музыка здесь для вас на воскресной вечеринке Ретро FM.

что-то волшебное, волшебное поет Фредди Меркьюри. Ну, конечно, невозможно с ним не согласиться никогда, но в данном случае абсолютно точно попадает. 21.50 в столице, волшебная танцевальная музыка на воскресной вечеринке Ретро FM. Мы с вами двигаемся.

0: понедельника по воскресенье с 9 до полуночи.
1: Вечеринка Ретро FM.

0: лучший в году. Ха-ха-ха!
1: Пусть всегда остается этот лучший день в году. Поющие гитары удерживают наши с вами текущее воскресенье. Ну, есть возможность удержать Ретро-ФМ прямо в кармане. Каждому из нас. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Там никаких лишних кнопочек, любимая музыка, подкасты популярных шоу и куча интернет-потоков. Бесплатно и совершенно без регистрации. Между прочим, скачанные подкасты можно слушать даже когда интернета нету. Радио Хаб – новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте в магазинах приложений и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. 22:20 в Москве. Воскресная вечеринка Ретро-ФМ. Ха-ха, продолжается.

Вот я на море, и море, и песочек, и чайки летают, а друзей, друзей не хватает. Это группа Black, и, собственно говоря, совершенно актуальная история. Без друзей какой там отдых? Ну вот, например, у нас танцевальный отдых. 22:35 в столице. Лучшая танцевальная музыка здесь, на воскресной вечеринке Red FM. Мы с вами все вместе, друзья.

0: Квартет Чили, их сокровенные диско-танцы. Ну, Африка не Африка, а диско-ритмы нас точно устраивают. 22.50 в Москве, лучшая танц-музыка. Здесь для вас на воскресной вечеринке Ретро FM.
1: Реклама.
2: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 12+.

One-on-one, это получается дуэт. Один хит за другим, это получается вечеринка Ретро-ФМ. С 9 до полуночи только самые любимые танцевальные треки для вас на вечеринке Ретро-ФМ 23.20 в столице. Меня зовут Илья Глебов. Мы двигаемся.

вот у нас опять товарищ, который ого-го, прям Тарзан на все времена. Ну, а кто не Тарзан, тот тоже молодец, между прочим. Главное тут что? Главное тут танцы. Любимая танцевальная музыка в супермиксе на воскресной вечеринке Ретро-ФМ 23.35 в Москве. Ого-го-го-го!

0: Да, да, это прям база. Танцуешь, танцуешь, танцуешь, потом проверяешь свои скибиди-биди-биди-биди. Ну, в смысле, возможности коммуникации. 23:50 в столице. Воскресная вечеринка Ретро-ФМ продолжается. Через пару минут Александр Айвазов и Ace of Base у нас с вами. Ровно в полночь встречайте здесь Дмитрия Майорова. Меня зовут Илья Глебов. Всем здоровья!
1: Реклама. Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
4: Любимой музыки много не бывает.
5: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение. И включай.

морозе всегда мороз. Трутся спиной медведи, а земную ось мимо плывут столетия.

Ильинских и зеленью аллей, пухе до полей, я иду землей Невской.

0: Только Russian Girls отмечает сегодня свой день рождения. Сказать, как бы, проблематично. Много. Но ее Happy Birthday определенно точно был вчера. Имею в виду Алену Апину. В принципе, она продолжает принимать поздравления в нашем канале в Максе. RetroFM. Можете это сделать. Где, судя по комментариям, определиться, какая песня Алены нравится больше всех. Весьма и весьма сложно. И, честно, тоже не могу выбрать и определиться. Все хорошо, скажу так. Меня зовут Дмитрий Майоров. Всем большие приветы. Всем нам только всего хорошего. 21 минута первого в столице. На RetroFM скоро услышим Бонни Тайлер и Иванушек.
1: RetroFM Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. RetroFM. Для слушателей старше 12 лет.

Готовились, настраивались на новую рабочую неделю. Некоторые уже без дела не сидели и назвали самый звездный регион России, тот, откуда больше всего популярных отечественных артистов, перефразирую. Кому интересно, рассказываю. Безусловным лидером признана Московская область, на втором месте Ростовская область, а замыкает тройку лидеров Красноярский край. Такой топ-3. В столице 0 часов 35 минут. На Ретро FM скоро услышим Хулио Иглесиаса и

0: Согласно прогнозам или желаниям, аппетитам цветочных магазинов в Москве не только, средний букет ко дню знаний в России в этом году обойдется родителям примерно в 4000 рублей. До этого специалисты советовали присмотреться к сезонным цветам на даче, сделать букет самостоятельно. В таком случае он будет с душой. Ну тут уж, кто на что гораст. В столице без 10 час. На Ретро-ФМ скоро услышим Билли Джоэла и Стиву Вандера.
1: Реклама.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

пробег по миру. В мире в этой истории не маленький, как и количество владельцев, скажу так, ну, тех, кто ее в свое время исполнял. Загибайте пальцы, давайте пересчитаем их, что ли. Рэнди Ньюман, Фри Дог Найт, Том Джонс, это Джеймс, и это далеко не все. Но эта версия Джо Кокера остается самой известной. В столице час 20 на Ретро FM. Скоро услышим Виктора Салтыкова и Брайана Адамса. Они впереди.

Еще не трагедия у кофеманов, но ситуация так себе. Из-за неурожая арабики в Бразилии качественный кофе станет дороже и хуже. Сильные ливни виноваты. Арабика в целом дает до 70% мирового кофе. Фьючерсы на кофе уже выросли примерно на 3 июня, если верить новостям. Такие дела очень не очень. В столице 1:35 практически. На Ретро-ФМ приближаются Сиси Кетч и веселые ребята.

0: 98-м году этакие шутники, затейники из команды «Аква» показали, что могут быть и серьезными, показали себя с другой стороны. Композиция резко отличалась от ранних шутливых хитов «Аква» коллектива, скажем так, своим отличалась серьезным и лиричным звучанием. В столице час 48, и что ж до наших ближайших музыкальных планов на Retro FM, то как минимум далее услышим Сандру.
1: Реклама.

0: Лето
1: и Ретро-ФМ.
2: Чихуахуа. Чихуахуа.

0: Глория Гейнер не даст соврать. Как всегда, проверенные временем хиты. Лучшая музыка для нас и с нами на Retro FM. А не только она, еще подкасты популярных шоу, множество интернет-потоков. Все это обитает в нашем новом приложении Radio Hub. Ай да, с ним знакомиться, конечно. Если вы еще нет, скачивайте Radio Hub в магазинах приложений и включайте Retro FM в любое время, в любом месте. Ну, наш подкаст точно. Их можно скачивать и переслушивать, даже когда нет интернета. Это может пригодиться. В столице 2 часа 20 минут. На Retro FM скоро отметится Альбана, Рамина Пауэр и команда Браво.
1: Retro FM, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 153095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

Иногда не верится, на что природа и космические просторы способны. С последнего вспоминается недавнее детализированное изображение космического льва с гривой. Звучит это, конечно, красиво, выглядит вообще невероятно. На самом деле это процесс умирания звезды, который окончательно рассеется через тысячи лет. Но, повторюсь, выглядит это красиво, невероятно. В столице 2:35 на Ретро-ФМ на подходе Патрисия Касс и Лоу Бек.

Не всевозможные модели, все, что хоть как-то едет и движется, хотелось бы видеть в общем потоке. Но в целом веду не к этому, а тому, что нам с вами явно по пути. Ретро FM, это Лен Росс и Смокин на ближайшее. В столице 2 часа 49 минут.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.